0: Хорошо.
1: Сидишь? С ними? Не, на хорошо, ты же.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Радио СК.
3: Раз, два, три.